0: О каждой семье была и остается важнейшей общенациональной задачей, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Тимрезов. Председатель правительства Мурат Аргунов провел заседание Кабинета министров. Рассмотрено 14 вопросов. Утвердили модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Законодательно уточнен порядок отлова, содержания и возврата безнадзорных животных. Представлена программа развития автомобильного туризма до 2035 года. Также в связи с установлением жаркой погоды принято решение о введении особого противопожарного режима на территории республики. Члены правительства поддержали законопроекты о распределении грантов среди муниципалитетов за лучшую антинаркотическую работу с молодежью, план по реализации стратегии национальной политики до 2036 года, внесены корректировки в госпрограммы по сельскому хозяйству, занятости населения и развитию промышленности. В рамках реализации соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме между региональным представительством и Вымпелком, Билайн на всесезонном курорте Архыз установят новые станции сотовой связи. Компания только в 2026 году планирует направить на развитие сети связи республики свыше 70 миллионов рублей, а до 2028 года – 170 миллионов. Определены приоритетные площадки для установки новых базовых станций. Достигнута договоренность о разработке плана работ по прокладке волоконно-оптических линий на курорте. Это фундамент для быстрого интернета в самых удаленных уголках, а значит и для современных цифровых сервисов, которых ждут гости курорта.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

0: для тебя.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 25 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 24, облачно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 18, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 25 июня, в Черкесске ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 24, облачно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 18, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ о традиционной пище ногайцев. Значительное место в пищевом рационе ногайцев занимали молочные продукты – масло, различные сыры, творог, сметана, кислое молоко, простокваша, айран и молозиво. На молозиве готовили хлеб, вторым не менее важным, чем молоко, и молочные продукты, компонентом пищи ногайцев, были мясо и мясные продукты. Самыми употребимыми были говядина и баранина, но наиболее престижной считалась баранина. Употребляли в пищу мясо домашней птицы, дичь, сайгаков. Мясо сайгаков ели не только в свежем, но и в вяленом и копченом виде. Особое место в системе питания ногайцев занимала конина. Караногайцы предпочитали жеребятину, которую употребляли и против простудных заболеваний. Жеребячим жиром лечили разные желудочные заболевания. Запас мяса ногайцы пополняли и охотой. Мясные блюда отличались разнообразием. К числу излюбленных блюд относились кувурма, кувурмаш, говорили караногайцы, кувурдак, приготовленный из мяса барашка и ягненка. В отдельных случаях из всей туши ягненка делали курлиме. Для этого ягненка свежевали, вынимали внутренности и томили его в земляной яме несколько часов со специями. Из говядины и баранины готовили пельмени и пироги, варили хинкали. Из кусочков мяса и кишок конины, говядины и баранины делали колбасу толтырма, которую коптили в дымоходе. Из тонко нарезанных кусочков жирного мяса и брюшной части конины с добавлением растертого чеснока и черного перца готовили колбасу козы, ели в жареном и вареном виде, заготавливали впрок и колбасу кайма. Другим видом колбасных изделий ногайцев были сокта или сохта. В отличие от других колбас, ее готовили из курдючного жира, размельченной печени, заправленных луком, солью и перцем. Особую колбасу, йорме, делали из внутренностей животного. В рационе ногайцев присутствовало сушеное мясо, которое заготавливали поздней осенью или в начале зимы. Впрок заготавливалось и жареное мясо, кувырдак, для чего его закладывали в перемешку с жиром в желудок животного, который, предварительно наполнив воздухом, сушили. Свято соблюдая вековые традиции, ногайцы, принимая гостей, богато и щедро накрывали стол гостю. В знак особого уважения предлагалась всегда баранья голова, печенка и курдюк, мясо с берцовой костью, грудинка, язык и почки. В знатных семьях гостью подавалась голова лошади. По обычаям ногайцев, каждому из вновь пришедших гостей было принято готовить новый чай, даже в том случае, если в казане оставался запас чая от предыдущего посетителя. В традиционной культуре ногайцев роженицы после родов давали куриный бульон и шейку курицы. В день свадьбы всем гостям подавали вареную баранью грудинку, пекли баурсак, котлома, лакумы, готовили различные национальные кушания, свозили от родственников приготовленный ими кумыс. Родственниц невесты, которых присылали с ней в дом жениха, угощали медом, маслом, ногайским чаем и обязательно вареной бараньей грудинкой. Что касается похоронно-поминальной пищи, то она была достаточно скромной и состояла в основном из супа, мяса и лепешек баурсак. Во время уразы ногайцы готовили специальное блюдо на молоке из жареного и толченого проса. Ногайцы придавали большое значение гигиене приготовления пищи, избегали несдержанности в ее употреблении. За годы советской власти система питания ногайцев подверглась значительным изменениям. Однако и в наши дни традиционная система питания ногайцев сохраняет свои этнические особенности, а национальные блюда – продолжают занимать доминирующее положение в их кухне. И это все.

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжают оказывать государственную поддержку семьям с детьми. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что с начала этого года 526 семей Карачаево-Черкесии получили республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка. Эта мера действует в дополнение к федеральным выплатам в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Также республиканский маткапитал получили 30 семей участников специальной военной операции. Выплата полагается на каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО. Забота о каждой семье была и остается важнейшей общенациональной задачей, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Темрезов. Председатель правительства Мурат Аргунов провел заседание Кабинета министров. Рассмотрено 14 вопросов. Утвердили модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Законодательно уточнен порядок отлова, содержания и возврата безнадзорных животных. Представлена программа развития автомобильного туризма до 2035 года. Также в связи с установлением жаркой погоды принято решение о введении особого противопожарного режима на территории республики. Члены правительства поддержали законопроекты о распределении грантов среди муниципалитетов за лучшую антинаркотическую работу с молодежью, план по реализации стратегии национальной политики до 2036 года, внесены корректировки в госпрограммы по сельскому хозяйству, занятости населения и развитию промышленности. В рамках реализации соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме между региональным представительством и Вымпелком, Билайн на всесезонном курорте Архыз установят новые станции сотовой связи. Компания только в 2026 году планирует направить на развитие сети связи республики свыше 70 миллионов рублей, а до 2028 года – 170 миллионов. Определены приоритетные площадки для установки новых базовых станций. Достигнута договоренность о разработке плана работ по прокладке волоконно-оптических линий на курорте. Это фундамент для быстрого интернета в самых удаленных уголках, а значит и для современных цифровых сервисов, которых ждут гости курорта.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: «Ставки 5».
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Архизе 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесии продолжают оказывать государственную поддержку семьям с детьми. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что с начала этого года 526 семей Карачаево-Черкесии получили республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении четвертого или последующего ребенка. Эта мера действует в дополнение к федеральным выплатам в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Также республиканский маткапитал получили 37 участников специальной военной операции. Выплата полагается на каждого ребенка, рожденного или усыновленного в период выполнения бойцами задач в зоне СВО. Забота о каждой семье была и остается важнейшей общенациональной задачей, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Темрезов. Председатель правительства Мурат Аргунов провел заседание Кабинета министров. Рассмотрено 14 вопросов. Утвердили модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Законодательно уточнен порядок отлова, содержания и возврата безнадзорных животных. Представлена программа развития автомобильного туризма до 2035 года. Также в связи с установлением жаркой погоды принято решение о введении особого противопожарного режима на территории республики. Члены правительства поддержали законопроекты о распределении грантов среди муниципалитетов за лучшую антинаркотическую работу с молодежью, план по реализации стратегии национальной политики до 2036 года, внесены корректировки в госпрограммы по сельскому хозяйству, занятости населения и развитию промышленности. В рамках реализации соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме между региональным представительством и Вымпелком, Билайн на всесезонном курорте Архыз установят новые станции сотовой связи. Компания только в 2026 году планирует направить на развитие сети связи республики свыше 70 миллионов рублей, а до 2028 года – 170 миллионов. Определены приоритетные площадки для установки новых базовых станций. Достигнута договоренность о разработке плана работ по прокладке волоконно-оптических линий на курорте. Это фундамент для быстрого интернета в самых удаленных уголках, а значит и для современных цифровых сервисов, которых ждут гости курорта.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в четверг, 25 июня, в Черкесске ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 24, облачно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем до плюс 18, небольшой дождь, туман. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный болгарин.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Малокарачаевском районе состоялась выездная встреча с участниками СВО и членами их семей в рамках работы межведомственной комиссии. В мероприятии приняли участие представители филиала Госфонда защитники Отечества по КЧР, Министерства труда и соцразвития, Минсельхоза, Министерства здравоохранения, Комитета семей воинов Отечества, а также Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону. Встреча прошла в формате открытого диалога. Участники специальной военной операции и их близкие могли задать интересующие вопросы и получить подробные консультации по вопросам социальной поддержки, медицинского обеспечения, реабилитации и другим актуальным направлениям. Работа по повышению доступности помощи и укреплению взаимодействия с семьями защитников Отечества будет продолжена. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии продолжает системную работу по сопровождению ветеранов СВО и членов их семей, обеспечивая адресную поддержку и содействие в решении возникающих вопросов. Напоминаем, что участники СВО, ветераны и их близкие могут обратиться в филиал фонда по любым вопросам, связанным с мерами социальной поддержки, медицинской помощью, реабилитацией, трудоустройством и другими жизненными ситуациями. За минувшую неделю Комитет семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии принял 11 обращений. За каждым – непростая жизненная история. Вопросы, с которыми приходят близкие защитников, никогда не бывают простыми, и каждый случай требует индивидуального подхода, глубоких юридических знаний и искреннего сопереживания. Поступали вопросы по юридическим вопросам, например, о вступлении в наследство в ситуации, когда погибший участник СВО не являлся гражданином России. Много обращений по содействию в получении удостоверения ветерана боевых действий. Поступают обращения и по социальным гарантиям. Это оформление получения страховых выплат в связи с гибелью бойца. Все озвученные вопросы уже приняты в работу и находятся на особом контроле. Активисты Комитета семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии приняли участие в программе летнего лагеря «Лесное», где для детей-защитников, участников специальной военной операции, прошло полезное обучение по кибербезопасности. На занятиях ребятам рассказали, как правильно себя вести в интернете, защищать свои данные и распознавать мошенников. В наше время это важнейший навык. Ярким продолжением дня стал веселый и шумный конкурс с красками. После обеда и тихого часа ребята погрузились в творчество. Своими руками они изготовили трогательных кукол-оберегов, сердечки-амулеты и написали теплые письма солдатам. Все эти детские поделки и письма, выполненные с искренней любовью, ребята передали комитету для доставки бойцам на передовую. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов спецоперации. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физкультуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Хабисском районе состоялась поездка в детский лагерь «Беслан», в ходе которой с воспитанниками были проведены тематические встречи, направленные на обсуждение вопросов безопасности и формирование основ патриотического воспитания. Участники мероприятия уделили особое внимание личной ответственности, правилам поведения в различных жизненных ситуациях и значению гражданской сознательности. В мероприятии приняли участие представители Госфонда «Защитники Отечества», а также помощник прокурора Хабисского района. В рамках беседы были затронуты темы уважения к истории страны, важности сохранения традиционных ценностей и роли подрастающего поколения в развитии общества. Подобные встречи способствуют укреплению патриотических ориентиров у молодежи. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: в Усть-Жегуте 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: и 5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 1621 и 8 878 2 2183 32.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый информационный выпуск из нашего совместного радиоцикла, который мы проводим с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова. Как всегда, по традиции, я с вами в студии. В ближайшие 30 минут будем беседовать. Темы, как всегда, у нас достаточно актуальные. На минувшей неделе мы говорили о правилах установки и оформления газобаллонного оборудования на автомобильный транспорт. Все вопросы подробно разобрали. Если не успели послушать, заходите на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Можно прослушать этот радиоэфир в записи. Но сегодня мы будем обсуждать новую актуальную тему. Будем говорить о злостных нарушителях правил дорожного движения. Расскажем, кто это такие, какие нарушения попадают под категорию злостных, какие меры по борьбе с такими автовладельцами, водителями применяются в Российской Федерации, в нашей республике. Расскажем, какие наказания предусмотрены в законодательстве нашей страны для таких нерадивых водителей. Ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Как всегда, ваши обращения ждем на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим, прочитаем, специалисту переадресуем. Друзья, пришло время познакомиться с гостем в нашей эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну, давайте начнем. Злостные нарушители правил дорожного движения. Да, каждый представляет себе какого-то вот такого абстрактного, может быть, знает такого нарушителя. Что можно сказать? Кто это такие, да, и как можно понять, и, да, вот примерно, как люди категоризируют вот это понятие?
1: Ну, давайте для начала разберем понятие злостный нарушитель. Можно его отнести к водителям, да, которые не только нарушают правила дорожного движения, но и те лица, у которых имеется свыше 50 неоплаченных административных штрафов. К сожалению, есть и такие. Также к этой категории лиц можно отнести людей, у которых управляют транспортные средства, управляют его, скажем так, агрессивно, где-то с нарушениями, да, правил дорожного движения.
0: А может быть и неоднократными, да, часто бывает и так.
1: К сожалению, да, неоднократно. То есть это сама манера вождения уже у людей, это как бы норма считается для них, грубо говоря. К таким видам можно отнести как перестроение, где-то подрезают друг другу машин, не уступают водителям.
0: Ну и, собственно говоря, я бы сюда, знаете, еще кого добавила? Тех, кто занимается такой манерой езды для того, чтобы прославиться на просторах интернет. Да, вот сейчас, наверное, такая отдельная категория. Мы о них тоже будем обязательно говорить. Те, кто снимает такие вещи, проецирует это на просторах социальных сетей и, в общем, собственно говоря, таким образом зарабатывает внимание, лайки, что они там еще привлекают. И так далее, и так далее. То есть зарабатывать себе популярность вот таким нахальным способом езды. Ну и, собственно говоря, друзья, для многих таких нарушителей это уже не чистая случайность, а для многих это уже становится системой. Но ровно до того момента, пока они не попадают в поле зрения госавтоинспекции. Ну а на самом деле это происходит достаточно быстро. Сейчас везде, всюду, да, и системы «Безопасный город», и камеры фото-видеофиксации административных правонарушений, и граждане неравнодушные, да. Расскажите, пожалуйста, как вот выявляются такие случаи, откуда поступают сигналы?
1: Ну, вы знаете, в некоторых регионах госавтоинспекция запустила специальные чат-боты, то есть специализированные, да, через которые неравнодушные граждане, скажем так, сознательные граждане, могут присылать видеозаписи с нарушениями. Имеется практика в ряде субъектов. В открытом доступе выкладываются сведения о злостных нарушителях, и такое практикуется. Большинство просто водителей стремятся поскорее покинуть подобные списки, спешат погасить свои долги, чтобы не привлекать внимание, да, ни правоохранительных органов. Но имеется также, скажем, порочная такая практика некоторых водителей, которые специально нарушают правила дорожного движения, подвергая риску и себя, и окружающих. Не будем забывать, что транспортное средство – это источник повышенной опасности. Да. И нужно задумываться, когда человек, как вы сказали, ради хайпа, ради рекламы, да, свои, в основном это блогеры, которые сейчас модно показывать, как они ездят на машинах, где-то нарушают правила дорожного движения. Все это снимается, выставляется в СМИ, средства массовой информации, в сети, интернет выкладывается. Все это отслеживается, все это не остается без внимания, соответственно, соответствующими органами и также сотрудниками госавтоинспекции. Устанавливаются личности данных людей, которые нарушают, и уже привлекаются к административной ответственности.
0: Про ответственность мы, кстати, тоже поговорим. Ну и, собственно говоря, вот про вот этих звезд интернет-пространств хотелось бы отдельно поговорить. Многократные нарушения они проецируют, да, и много таких показательных случаев уже есть в российской практике. Ну и, собственно говоря, вот как специалист рассказал, что, в принципе, нет труда, не составляет труда выявить таких нарушителей. Есть, кстати, такие прям яркие случаи, о которых говорили и федеральные средства массовой информации, и на интернет-просторах широко обсуждали. Да, может быть, несколько вот таких ярких случаев, когда блогеры целенаправленно нарушали правила дорожного движения, проецировали это все в социальные сети и были наказаны.
1: Есть такой пример, к сожалению, это имеет место быть, о котором писали в средствах массовой информации в феврале 26 года. Это была 22-летняя блогерша из Уфы. Девушка, у которой, по-моему, если я не ошибаюсь, было около 420 тысяч подписчиков из одной из сети, где она была зарегистрирована. И она просто выкладывала свои видеоролики с дрифтом, да, на транспортных средствах управления, то есть не пренебрегала правилами дорожного движения, где-то нарушала, и в общей сложности накопила где-то около 190 административных правонарушений, за которые она была привлечена, на которые были составлены административные материалы. То есть ну, это и за тонировку, угу. И за превышение скоростного режима.
0: И даже, по-моему, езда без прав у нее там была. То есть да, весь список, было. Весь перечень. То есть человек целенаправленно зарабатывал таким способом внимание, лайки и так далее, и так далее. Нарушал 190 административных материалов. Ну и, собственно говоря, был пойман.
1: Ну, финал
0: все это закончилось.
1: Да, финал этой истории был, конечно, плачевный для нее, показательный. Автомобиль данной блогерши был отправлен на спецстоянку. Сама девушка, как повторюсь, была привлечена к административной ответственности. То есть нарушения остались.
0: Все выявлено. И, кстати, по-моему, там были изменения госномера, да, то есть таким образом она пыталась уйти от ответственности, да, вот мы часто с вашими коллегами говорим о том, что десятки таких случаев ежемесячно, ежегодно выявляют на дорогах, в том числе и нашей республики, подложные регистрационные знаки. То есть люди, которые лихачат, нарушают правила дорожного движения, просто устанавливают подложные регистрационные знаки и пытаются таким образом уйти от ответственности. Да? У нас есть цифры, кстати, по таким нарушениям.
1: Да, действительно, место имеет быть. Коснемся, опять же, таки к этой девушке, тоже возвратимся, что да, действительно, пыталась скрыть, изменить госномер на транспортных средствах, на которых она совершала нарушение, да, административного законодательства. Но все равно была привлечена к административной ответственности. Что касается, затронули тему подложных государственных регистрационных знаков, касаемо нашего субъекта Карачаево-Черкесской Республики, у нас, к сожалению, тоже имеет место быть, где люди пытаются поменять букву, поменять цифру в госрегистрационном
0: иногда
1: знаке.
0: Закрашивают. Иногда, я видела недавно такую историю, да. белой краской, видимо, из баллончика была закрашена часть цифр.
1: Иногда закрашивают, иногда бывает, что ставят на транспорт совершенно другие государственные регистрационные знаки, да, меняют их просто.
0: Перевертыши, да, специальные системы технические есть, да, когда они переворачивают, даже не выходя из машины.
1: Все это выявляется, поэтому наши нерадивые владельцы транспортных средств, которые пытаются нарушать и скрыть свои государственные регистрационные знаки, да, возьмите на заметку, что все это фиксируется. В конечном итоге по данным нарушениям будут привлечены к административной ответственности. Если подвести такой небольшой анализ, который был, да, за 5 месяцев, с января по текущее число этого года, было выявлено 66 фактов подложных госрегистрационных знаков.
0: То есть всего за 5 месяцев нашей республике.
1: И данные водители данных транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Данная работа тоже продолжается на постоянной основе, она ведется как бы...
0: То есть это ежедневная работа и фото-видеокомплексов, да, которые работают, и инспекторов непосредственно на дороге, которые дежурят.
1: Непосредственно, да.
0: Инспекторы это в большей степени.
1: В большей степени, потому что как бы система системой, она выявляет, да, но без инспектора, то есть эта работа не была бы проведена. Не будем забывать, что тоже большой вклад и труд это инспекторов дорожно-патрульной службы.
0: Ну, друзья, вот когда говорят о том, что искусственный интеллект замещает очень многие сферы нашей жизнедеятельности, вот еще один яркий пример, что без живого человека, да, без анализа, да, человеческого мыслительного, мы, собственно говоря, не справимся во многих отраслях. То есть человеческий труд, человеческий интеллект будет востребован всегда. Знаете, вот о чем хотелось бы поговорить? Иногда вот такие блогеры, они закрывают номера, замазывают лица, да, на итоговом видео и вот наивно полагают, что их не найдут, не вычислят и наказания никакого не будет. Давайте все-таки развеем такой миф, что даже если там маска на лице, заблюренная часть видео, закрытые номера, все равно найдут, все равно накажут. Ну вот видеоролик появляется, на его основании все равно проводится расследование, да? Вот как это работает на практике? Немножечко расскажите.
1: Ну, давайте немножко расскажем, что начнем с истоков изначально, да, когда снимают видеоролики, да, в которых содержится нарушение правил дорожного движения или усматривается административное правонарушение, их выкладывают в сеть, это все мониторится, это все отслеживается. Потом начнем по алгоритму, да, устанавливается нарушитель, точное время, дата, место нарушения, кем было совершено данное административное правонарушение. Устанавливается, с какого контента это было снято, кто выставлял. И уже устанавливается лицо, которое будет привлечено к административной ответственности за данное правонарушение.
0: Но еще, кстати, в России уже существует практика блокировки аккаунтов со стороны Роскомнадзора. Роскомнадзор в том числе вместе с госавтоинспекцией, с Министерством внутренних дел, Российской Федерации, региональными ведомствами признают контент провоцирующим административные правонарушения. Материалы направляются для принятия процессуальных решений. То есть и Роскомнадзор тоже мониторит вот такие нарушения. Ну и Госдума, кстати, рассматривает момент и планирует ужесточить ответственность за демонстрацию правонарушений правил дорожного движения в интернете. И вот, кстати, был повод, прецедент, когда в Нефтекамске 17-летний водитель во время движения вылез из окна и попытался перелезть по крыше на пассажирское сиденье. Вот он снимал контент и думал, что это ярко, красиво, интересно. Трюк закончился неудачей. Несовершеннолетний упал на проезжую часть, легкие травмы получил, но автомобиль отправили на спецстоянку, а родителей привлекли к ответственности. Как работают с нарушителями в регионах, в разных регионах России? Может быть, какой-то интересный современный опыт по выявлению вот таких злостных нарушителей есть?
1: Ну, прежде всего, это, повторюсь, это работа дорожно-патрульных служб на местах со злостными правонарушителями. И работа, причем, ведется эффективно.
0: То есть это рейды, это профилактические мероприятия.
1: Да, конечно, безусловно.
0: Дежурство на дорогах непосредственно.
1: Которые, я вам хочу сказать, очень плодотворные плоды дают, потому что без них никуда.
0: Особенно, наверное, в праздничные дни, в выходные, да, в ночное время.
1: При массовом скоплении, да, как вы говорите, граждан. Это все имеет место быть, да. Если касаться нашего субъекта, то госавтоинспекция нашей республики, Карачаево-Черкесской республики, проводится постоянный мониторинг соцсетей для выявления противоправных действий, да, как мы уже повторились ранее, то есть подобного рода ролики. В среднем за год в регионе результатов таких проверок ответственности было привлечено несколько десятков автомобилистов. Данные их транспортные средства были поставлены на специализированную штрафстоянку. Также, как мы тоже говорили с вами, запускаются в телеграм-каналах чат-боты, которые тоже направлены для выявления данных роликов, потому что, ну, не будем скрывать, да, их очень большое количество, к сожалению, стало. Ради популярности люди стараются повторить, превзойти кого-то, да, ну, не думая о последствиях.
0: В наглости и слабоумие, отвага и слабоумие, да, наверное. Особенно, наверное, это касается в первую очередь, ну, достаточно молодых водителей. Часто они и без прав бывают, нетрезвые, да, чего уж греха таить. Здравомыслящий трезвый человек, наверное, не должен приходить к такой мысли, а вот нетрезвый, все может быть. Давайте, знаете, о чем поговорим. Еще глубже в региональную практику мы окунемся, по цифрам поговорим. О наказании. Что говорит статья закона, буква закона относительно таких нарушителей? Как карается, какие штрафные санкции для злостных нарушителей предусмотрены? Да, мы напомним, где-то 50 и более штрафов, административных штрафов, да, за нарушение правил дорожного движения. Неужели они уходят от ответственности или серьезные штрафные санкции есть в законе? Что прописано? Расскажите подробнее.
1: Ну, если касаться буквы закона, напомним, что с 10 января
0: 22 года
1: вступил в силу поправки Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за водителей лихачей. А именно, появилась новая статья 264.2. Это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством.
0: Угу. Там уже уголовная ответственность.
1: Там идет уже уголовная, угу. Там уже идет не административная ответственность. Напомню, что там идет уже уголовная ответственность за данное правонарушение.
0: Угу. К уголовной ответственности может быть привлечен водитель, который был уличен, да, вот это уже повторники, да, скажем так. В каких нарушениях?
1: Ну, к ним можно отвести водитель, который был увлечен и привлечен, да, за превышение скорости более чем на 80 километров, за выезд на полосу встречного, предназначенного для встречного движения, то есть повтор, угу, получается.
0: Но это еще не все.
1: Также можно отнести, да, к выезд на трамвайным путям. И не будем забывать, что уголовная ответственность грозит тем, кто был привлечен к административной ответственности и был лишен права управления транспортными средствами за любое из вышеперечисленных нарушений, те, которые были совершены уже повторно.
0: То есть получается, грубо говоря, уже уголовная ответственность наступает, когда человек уже в третий раз нарушает одно и то же правило дорожного движения и, получается, был уличен, привлечен, но продолжает уже в третий раз, да, в течение там короткого периода времени продолжает нарушать точно так же. Злостным нарушителям какие штрафы могут грозить?
1: Злостным нарушителям может грозить либо штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы сроком до 480 часов, либо же принудительные работы на срок до 2 лет. В крайнем случае это лишение свободы на срок до 2 лет. Угу. Причем все эти лишенным права занимать, управлять. Человек лишается управления транспортным средством.
0: Ну и опять же, такие действия правовых норм не распространяются на случай фиксации правонарушений специальными техническими средствами, которые имеют функции фото-видеосъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. То есть, получается, эти нарушения может выявить, да, и соответствующее наказание будет только, когда автоинспекторы на дороге зафиксируют такое правонарушение. Вот здесь еще раз, да, друзья, искусственный интеллект хорошо, камеры хорошо, но без настоящих, грамотных, живых, стоящих на дороге инспекторов очень сложно выявить и остановить, собственно, вот таких нарушителей. Если водитель, лишенный прав за превышение скорости на 60 и больше километров на выезд в встречную полосу, снова попадается на аналогичном правонарушении, это уже преступление. Нарушение, опять же, фиксируют госавтоинспекторы. Ну и знаете, о чем хочу еще сказать? Самое такое, скажем так, действенное, очень действенное, новая норма закона, вот чего, наверное, следует опасаться, да, штрафы многочисленные.

0: статье 264.1.2.3 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежат принудительному безвозмездному изъятию в доход государства.
1: И, кстати, такие случаи уже есть, да, они очень болезненные, широко обсуждаются. Изымали автомобили у злостных нарушителей и в Карачаево-Черкесии. Там были, кстати, такие недешевые автомобили, да? Давайте вспомним какой-то из этих случаев.
0: Имело место быть сотрудниками госавтоинспекции по Малокарачаевскому району. Был задержан злостный неплательщик административных штрафов. При проверке по базе данных было установлено, что транспортное средство, которым он управлял, марки «Ягуар», имелось больше 567 неоплаченных административных штрафов на общую сумму 810 тысяч. Общая сумма с использованием сборов составила 1 миллион 600 тысяч рублей.
1: То есть, получается, на этом автомобиле 567 штрафов. Сумма штрафов 810 тысяч рублей, а вместе с разными сборами, да, пенями, штрафами, сборами и так далее, уже 1 600 000. То есть 600, человек долгосрочно, долго, системно нарушал, долго не платил, да, 567 штрафов, и уже набежала сумма 1 600 000 рублей. Автомобиль изъяли, конфисковали в пользу государства.
0: Совершенно верно.
1: Угу. Что с такими автомобилями дальше происходит, я думаю, многие уже знают. Их передают Министерству обороны, Росгвардии, МЧС России и Движению «Народный фронт». Транспорт направляется на нужды исторических регионов и на нужды специальной военной операции, друзья. Вот как раз тот самый изъятый у злостных нарушителей автотранспорт. Неважно, «Жигули» это первое, второе, третье, четвертое, там шестое той модели, или автомобиль Ягуар. Вот такие случаи, собственно.
0: На марку не смотрят.
1: Угу. На марку не смотрят, смотрят на нарушения и на злостность. Поэтому, друзья, конфискация автомобиля у злостных правонарушителей это вполне реальная мера ответственности. И уголовная ответственность это тоже уже широко применяемая мера. Давайте поговорим о нашей республике, да, как ведется системная работа, вы уже выше это сказали, что это системная работа по выявлению злостных нарушителей. Какие-то цифры, может быть, прошлый год или начало текущего?
0: Давайте подведем итоги 2026 года.
1: 26-й, хорошо.
0: Но если говорить уже о цифрах, то с января по текущее число 2026 года было составлено 318 тысяч административных правонарушений.
1: 318 раз нарушили тысяч, правила дорожного движения водители, наши, приезжие. Именно столько административных материалов. 318 тысяч, это за 5 месяцев получается.
0: Это за 5 месяцев
1: с начала года.
0: Работы, да,
1: катастрофа. Порядка 60 тысяч нарушений в месяц.
0: Из них я также хотел бы подчеркнуть, что 418 административных материалов было составлено на лиц, управляющих транспортные средства в состоянии опьянения. 217 тысяч было составлено на лиц, которые не имеют водительского удостоверения и управляют транспортными средствами. Хотелось бы тоже обратиться к нашим радиослушателям. Вы знаете, не брать это за норму. Просто нужно думать и о себе, и о окружающих, о последствиях. Потому что все-таки человек, который не имеет водительского удостоверения, не то чтобы нежелательно, категорически запрещено садиться за руль автомобиля. Напомню еще раз, потому что транспорт, вот, это является источником повышенной опасности.
1: Потому это что, совсем не шутки.
0: Как бы человек не был уверен в себе, да, я вот в себе уверен, я вожу, я хорошо езжу. Не будем забывать, что азы все равно, они приобретаются изначально в автошколах, потом сдается экзамен в экзаменационных подразделениях РЭО. Человек получает водительское удостоверение.
1: Сдает экзамены соответствующие.
0: Да, и уже тогда смело можно садиться за руль и, как говорится,
1: и спокойно
0: в, путь,
1: в рамках закона. Но вот многие, кстати, наивно думают, что если умеют сдвинуть транспортное средство с места и ехать прямо, они уже вот настоящие опытные водители, друзья. Давайте не будем забывать, да, что есть транспортные развязки, перекрестки, маневры и так далее, и так далее. Там огромное количество правил, которые надо знать, потому что они придуманы для того, чтобы люди их соблюдали и не происходило несчастных случаев, да. Те же самые, там, я не знаю, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила перестроения, правила парковки, да, то есть

0: здесь нужно учиться и только с опытом. Но опять же, несовершеннолетние, они в силу своих физиологических особенностей, психологической незрелости не способны пока управлять транспортным средством. Есть законом определенные сроки, да, там Б, С, Д и так далее, там 20, 18 лет и дальше. И поэтому, друзья, только в рамках закона. Хорошо, что еще по цифрам можно представить?
1: По цифрам давайте пробежимся тоже быстренько. Это касаемо тоже грубых нарушений, это не предоставление преимущества пешеходу, да, когда водитель не уступает дорогу пешеходу, было привлечено 86 водителей за данное нарушение, да. Напомню, что есть такая статья в административном кодексе, это неуплата административного штрафа в срок, то есть статья 2025, часть 1, когда у водителя имеются административные правонарушения, но он их не оплачивает, то через определенный период эта статья попадает под 2025, часть 1. По цифрам напомню, что с января по текущее число по данной статье было привлечено, составлено административных материалов, это 4492 материала.
0: Это за то, что люди не платят штрафы вовремя, еще одна статья нарастает. Какие сроки уплаты штрафов административных в области правил дорожного, нарушения правил дорожного движения?
1: Административный штраф должен быть уплачен в полном размере, напомню, в полном, не частично, не часть, а именно в полном размере. Привлечение к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления об административном нарушении в законную силу.
0: То есть получается не с момента нарушения, да, а с момента вступления документа о наложении административного штрафа в законную силу 60 дней у человека есть. И все равно порядка 5000 человек не оплачивает, продолжают наращивать пени и так далее, исполнительские сборы. Потом мы, кстати, хотим напомнить, что да, госавтоинспекция передает материалы
1: судебным приставам,
0: да, и
1: для
0: дальше
1: принятия мер принудительного взыскания.
0: Ну и там меры, напомним, такие достаточно существенные, от, начиная от блокировки счетов, да, до ограничения специального права, да, права управления транспортным средством, наложение ареста на имущество, невозможность выезда за пределы Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, там огромные разные механизмы воздействия есть. Ну и еще, собственно говоря, совсем немного у нас остается времени. Давайте по цифрам, да, мы сказали о таких нарушителях, рассказали о том, сколько их в нашей республике в том числе. Ну, наверное, картина общая для всех. Важное изменение, да, на протяжении уже 4 лет введена уголовная ответственность за злостное нарушение правил дорожного движения, и на фоне растущих цифр конфискации транспорта в пользу государства уже можно сказать, что эта система работает. Отлично работают технические средства, работают госавтоинспекторы на местах, общественный контроль, люди сами сигнализируют о таких нарушениях, да, у нас тоже активно, да, есть очень крупные паблики, которые охотно публикуют вот эти присланные нарушения, по которым потом ведется работа госавтоинспекции и нарушителей ловят. Ну и, собственно говоря, судебная практика создали тот самый пресловутый принцип неотвратимости наказания. То есть сегодня я уверена, что многие уже, конечно, понимают, что наказание неизбежно. Мы будем подытоживать. Станислав, вам финальное слово. Мы говорили о злостных нарушителях, о людях, которые системно, нагло, нахально продолжают нарушать правила движения. Работа по ним ведется, по всем направлениям, и пусть понимают, что безнаказанными не останутся. Вам финальное слово.
1: Спасибо, Анна. Как вы уже сказали, работа действительно ведется и будет продолжаться вести. Госавтоинспекция Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Прежде всего, хотелось бы нашим радиослушателям пожелать и попросить даже их, да, думать не только о себе, но и об окружающих.
0: Друзья, будьте законопослушными, и тогда, на самом деле, будем мы все возвращаться домой живыми и невредимыми. Всем безопасных дорог, соблюдайте правила дорожного движения, но госавтоинспекция всегда на страже соблюдения закона. До новых радиовстреч!
2: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00-785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
6: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: «Свет-Ромашки 5».
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104,5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение.

0: Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Вучки Кени, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов посетил завод по переработке баранины группы компании «Домате» в Черкеске. Вместе с генеральным директором группы компании «Домате» Наумом Бабаевым и генеральным директором завода Харуном Гидеевым Темрезов ознакомился с работой новой производственной линии, ассортиментом и перспективами развития производства. На заводе был запущен проект по промышленному производству кормов для домашних животных. Инвестиции в проект составляют 100 миллионов рублей. Уже выпущена первая партия объемом 56 тонн, создано 100 рабочих мест. Начата разработка функциональных бульонов. Планируемый объем инвестиций составит от 120 миллионов рублей с дальнейшим увеличением до 200 миллионов рублей. Проектная мощность – 1200 тонн продукции в год. В ходе двусторонней встречи глава республики и руководитель группы компании «Домате» обсудили текущую ситуацию с производством баранины и перспективы развития мясоперерабатывающего направления компании. Для Карачаево-Черкесии развитие овцеводства и переработки продукции имеет стратегическое значение, и республика заинтересована в укреплении партнерства, реализации новых инвестиционных инициатив. Стороны договорились о дальнейшем объединении усилий для наращивания производства баранины. В Карачаево-Черкесии новым членам Ассоциации ветеранов СВО вручили удостоверение. Торжественная церемония прошла в Республиканском штабе общественной

Общественной поддержки в рамках встречи ветеранов специальной военной операции с представителями органов власти и профильных ведомств. Участникам встречи рассказали о действующих мерах социальной поддержки, а также вручили удостоверение членам Ассоциации ветеранов СВО. В организацию вступили около 40 человек, а общее число ее участников достигло 300. Еще двое выпускников из Карачаева-Черкесии набрали высший балл на ЕГЭ. Артем Федосеев из гимназии номер 17 Черкесска заработал 100 баллов на ЕГЭ по физике. Также Артем успешно сдал профильную математику на 90 баллов. Учащийся гимназии номер 9 Имран Узденов также получил максимальный результат по физике. Имран – победитель этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и олимпиады МГТУ имени Баумана по профилю «Инженерное дело». Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной радиовыпуск с участием представителей госавтоинспекции. Как всегда, еженедельно мы в этой студии встречаемся с экспертами для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Мы говорим о том, какова ситуация на дорогах республики, обсуждаем какие-то громкие ситуации, да, с дорожно-транспортными происшествиями, отдельные виды нарушений, которые, конечно же, выбиваются из ряда. Говорим о работе госавтоинспекции по устранению этих нарушений. Ну и, конечно же, знакомим наших радиослушателей с законодательством, которое регулирует вопросы безопасности дорожного движения. Многие из вас, я уверена, слышали уже о работе системы «Паутина». Единая система была запущена на территории всей страны, сначала тестово, а потом уже и в плановом режиме. Работает она уже почти 4 года на территории всей нашей страны. Такой серьезный инструмент по пресечению и выявлению правонарушений в области дорожного движения. Работает такая система и на территории нашей республики, соответственно. Мы сегодня будем говорить, как организована эта работа, какие меры применяются к нарушителям и вообще, какие нарушения выявляются. Будем беседовать с заместителем начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике майором полиции Натальей Александровной Мелешко. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Как всегда,

0: Благодарим за то, что нашли время, пришли и готовы подробно рассказать о данной теме. Давайте начнем, наверное, с того, что такое паутина, а потом, как она работает. Конечно же, мы представим и цифры, ну, для понимания, да, всего за одну неделю июня, по информации Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, такая система контроля дорожного движения паутина позволила выявить 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным нарушителям. Автомобили 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. Ну и это только одна неделя работы системы. Итак, что такое автоматизированная система «Паутина»? Как она работает?
1: «Паутина» — это специальное программное обеспечение, как вы сказали, было введено на все территории нашей страны для того, чтобы более упорядочить и автоматизировать работу центра фотофиксации. Работа специального программного обеспечения «Паутина» устроена следующим образом. При проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация в онлайн-режиме передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение «Паутина». Далее должностным лицом центра проверяются все основания, которые подлежат установлению для дальнейшего привлечения собственников к административной ответственности. Комплексы, которые у нас установлены на территории Карачаево-Черкесской Республики, фиксируют следующие виды нарушений. Это в первую очередь превышение скорости движения, превышение установленной скорости движения. Данный вид нарушений у нас занимает большую долю административных материалов, как правило. Дальше у нас фиксируются такие виды нарушений, как выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Также, я думаю, уже, если не каждый, то достаточно многие столкнулись у нас с новыми видами нарушений. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами. Использование телефона водителем во время движения транспортного средства, движение транспортного средства без использования дневных ходовых огней или ближнего света фар.
0: А, кстати, что касается вообще территории нашей страны, насколько мне известно, есть еще регионы, в которых, причем это еще и соседние наши регионы, которые позволяют выявлять автомобили без страховки, без ОСАГО, кстати. Еще вот такой вид. И другие, я думаю, нарушения тоже уже поэтапно, системно будут включаться в работу системы «Паутина».
1: Да, достаточно во многих регионах внедрено гораздо более видов нарушений.
0: У нас пока так. Ну, друзья, на самом деле достаточно большое количество нарушений фиксирует система, и в прошлой нашей встрече мы просто ужасались от цифр. Наталья, давайте перейдем к статистике. Вот уже полные 5 месяцев позади, можно уже говорить о том, как сработала система на территории Карачаево-Черкесской Республики, какое количество нарушений было выявлено.
1: За 5 месяцев текущего года. Вообще, изначально хотелось бы отметить, что у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики эксплуатируется 121 комплекс фотофиксации. Из них 118 стационарных комплексов у нас, это которые работают в автоматическом режиме, фиксируют несколько видов административных правонарушений. И 3 мобильных комплекса, которые в настоящее время у нас фиксируют превышение скорости.
0: Мобильные комплексы – это комплексы, которые вместе с экипажем ДПС перемещаются, да, и в зависимости от необходимости могут находиться на разных участках автомобильных дорог. А стационарные – те самые, которые вот установлены, обозначены соответствующими знаками и дорожными знаками, и разметкой. Ну и, в принципе, я уверена, что люди, которые часто по одной и той же дороге ездят, уже знают и понимают, где они находятся. Но, в принципе, любой водитель теоретически должен быть готов и понимать, что сейчас практически повсеместно ведется фиксация соблюдения правил дорожного движения. Итак, 118 у нас стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных, передвижных. Хорошо, дальше по количеству.
1: Так, за 5 месяцев 2026 года фотоматериалы об административных правонарушениях поступили из 108 комплексов фотофиксации должностными лицами центра. За 5 месяцев уже вынесено 283 255 постановлений.
0: 283 тысячи, друзья, 283 тысячи нарушений зафиксировала система только с начала этого года. Это колоссальные цифры, на мой взгляд. Ну, много нарушаем. Есть повод задуматься. Давайте продолжим.
1: Также в соответствии со статьей 32.5 КОАП на принудительное исполнение в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов с использованием федеральной системы взаимодействия в электронном виде уже было направлено 43 612 административных правонарушений. За указанный период было рассмотрено и принято решение по 2116 обращениям и жалобам граждан. Далее, что непосредственно уже будет касаться у нас системы выявления, это было выявлено 661 лицо, это иностранные граждане. По иностранным гражданам были выставлены карточки в информационный центр для привлечения к административной ответственности. Направлено 175 запросов в регистрационные подразделения по территориальности, по транспортным средствам, регистрация которых была прекращена по договору купли-продажи, по которым информация о федеральной информационной системе отсутствует. Данная процедура проводится с целью выявления исключения из участия в дорожном движении транспортных средств сотрудникам ежедневно при рассмотрении административных материалов.
0: То есть получается, вот если простым языком выявлены случаи, да, их достаточно много, это не десятки, даже сотни уже, когда люди приобретают автомобиль, не регистрируют его в установленном порядке, продолжают ездить, надеясь на то, что они избежат штрафных санкций. То есть нарушают, не оформив на себя автомобиль, а штрафы начинают приходить либо бывшему владельцу, он, естественно, заявляет об этом. Ну и, собственно говоря, вот тогда такие грубые нарушения и выявляются. Вот как раз-таки система Паутина помогает выявить такие факты. То есть выявляются автомобили, которые должным образом не зарегистрированы в органах госавтоинспекции и, естественно, лихачат на таких автомобилях. Хорошо, отличный результат, мы продолжим.
1: Да, все верно. Данная работа, я считаю, что с помощью специального программного обеспечения «Паутина» достаточно организована на высоком уровне. На первичном этапе осуществляется выбраковка материалов по различным основаниям. Это может быть и прекращение регистрации, и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками. Это могут быть и лица, регистрация которых была признана в связи со смертью, или государственный учет которых прекращен. Такие тоже исключаются из общей массы дорожного движения. Также транспортные средства, регистрация может прекращаться по различным причинам, не только вышеописанным. По этим основаниям работа также проводится.
0: Угу. Ну и здесь, соответственно, санкции, наказания и меры будут совершенно другие. Да? Главное выявить такой факт и исключить такого нарушителя, такой автомобиль, и владельца такого автомобиля или человека, который им управляет, из общего потока. Потому что это нарушение, это вне закона и, естественно, потенциально опасным. Давайте продолжим.
1: Да, так, за 5 месяцев 2026 года у нас было выявлено 679 фактов и направлено в территориальные органы МВД России на районном уровне для регистрации в КУСП установления лиц, управляющих транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками.
0: 679 фактов, друзья. То есть, получается, целенаправленно, осознанно граждане устанавливают фиктивные знаки для того, чтобы что, ну, либо скрыться, либо не платить штрафы, а может быть, еще в более серьезных преступлениях и правонарушениях они планируют участвовать с использованием этого автомобиля. Поэтому, друзья, госавтоинспекция не дремлет, порядка 700 таких нарушений с начала года уже было выявлено.
1: Также было выявлено 829 фактов под управлением транспортных средств, государственный учет которых прекращен по различным основаниям. Еще с помощью возможностей специального программного обеспечения «Паутина» на районном уровне, это отделами ГИБДД, уже было задержано 665 транспортных средств, государственный учет которых прекращен.
0: Серьезные результаты работы, друзья, да, давайте вот посмотрим, да, то есть удалось бы добиться таких серьезных результатов и пресечь такое количество правонарушений, если бы не современные цифровые возможности и технологии, да, это система «Паутина», о которой мы сегодня говорим, серьезный инструмент, который стоит на вооружении у госавтоинспекции, у МВД России, ну и в целом такая система, давайте будем честны и откровенны, помогает в расследовании даже серьезных уголовных преступлений, да, сегодня мы говорим об административных правонарушениях, да, за нарушение правил дорожного движения, но и в целом и общем, вообще эта система достаточно часто используется, в том числе и для расследования и уточнения, да, каких-то фактов и обстоятельств других больших серьезных преступлений, поэтому в целом для обеспечения общественного порядка, общественной безопасности система показала себя крайне положительно и действительно ее внедрение было вполне оправданным. Ну и, соответственно, будет она меняться, совершенствоваться и дополняться различными аспектами. По цифрам, Наталья, что-то еще можем дополнить?
1: Да, еще можно дополнить по работе со злостными нарушителями. Хотелось бы сказать, что злостными нарушителями у нас признаются те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. Такая работа тоже проводится сотрудниками центра. Ежемесячно проводится анализ в отношении таких лиц. Сведения выставляются в раздел ориентировки, опять-таки для ориентирования экипажей патрулей на районном уровне для привлечения и устранения из дорожного движения данных лиц. Так, у нас за указанный период на районном уровне было задержано 75 транспортных средств, принадлежащих 66 собственникам, которые не исполнили свои обязанности по уплате административных штрафов.
0: 50 нарушений, друзья, только задумайтесь. Давайте будем законопослушными гражданами, давайте не будем нарушать, ну и, собственно, тогда и цифры статистики будут ниже, и порядок на дорогах будет лучше. Ну, а госавтоинспекция продолжает системную, комплексную работу. Сегодня мы рассказываем о системе «Паутина». Сегодня мы выяснили уже какие достаточно серьезные результаты только в Карачаево-Черкесии. Напомним, что система работает по всей стране, и, насколько я понимаю, эта система единая, и, в принципе, уезжая из какого-то конкретного региона, да, регистрации, в котором зарегистрировано ваше транспортное средство, нельзя, точнее, стопроцентно можно быть уверенным, что дорожные полицейские в любом другом регионе, если у вас есть такие серьезные нарушения или подложные регистрационные знаки, или там более 50 неоплаченных штрафов, остановят, найдут и в соответствии с законом решение примут. Система общероссийская. Система, как я сказала выше, будет совершенствоваться и в первую очередь расширяться за счет новых комплексов фиксации правонарушений. Что по комплексам? Давайте по ним немножечко поговорим. Последние нововведения, да, это прошлый год, если не ошибаюсь, когда вводились новые комплексы, которые фиксируют новые виды нарушений. Большой общественный резонанс, обсуждали, говорили. Но прошло время, и, в принципе, все мы привыкли, и, знаете, что показывает практика, стали гораздо дисциплинированнее. Пристегиваемся, включаем ходовые огни, когда трогаемся, пропускаем пешеходов, не говорим по телефону. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вообще электроника, да, скажем так, просто цифровое устройство может понять, пропустил пешехода водитель или нет, да, вот для меня, например, пока это очень непонятно. Как фиксируется такое нарушение?
1: Ну, во-первых, при каждом таком случае просматривается не только фотоматериал, еще имеется и видеоматериал, который позволяет более детально, более точно установить все обстоятельства дела, посмотреть сам факт совершения с, ну, грубо говоря, с самого начала.
0: То есть кто этим занимается? Сотрудники центра, которые вы представляете? Да. То есть вы ежедневно смотрите вот это увлекательное кино. Увлекательные фотографии, увлекательное кино. Поэтому, друзья, имейте в виду не только фотофиксация, но и видеофиксация. Видеоматериалы для установления обстоятельств и уточнения тоже просматриваются.
1: Да, все верно. И сразу же устанавливается факт наступления пешехода на разметку, которая у нас обозначается пешеходным знаком, пешеходный переход, и правонарушение считается совершенным именно с начала, когда пешеход наступил даже одной ногой на данную линию разметки.
0: То есть даже если он еще прям не вышел на проезжую часть, но наступил на линию разметки пешеходного перехода, уже мы должны остановиться и пропустить. И, кстати, вот много говорят, в том числе и в прессе, в социальных сетях обсуждают тот факт и прецедент, да, Верховный суд нашей страны вынес уточняющее решение, да, когда можно трогаться, да, много было дел, которые обжаловали в высших инстанциях и так далее, то есть главный суд нашей страны вынес четкое постановление о том, что трогаться можно только тогда, когда пешеход полностью завершил переход дороги и ушел с разметки, то есть вышел на тротуар. Это важное уточнение и дополнение, то есть обычно как происходит на практике. Пешеход пошел, машины остановились, одну полосу прошел, и уже эта полоса начинает трогаться, получается. Пешеход еще идет, собственно говоря, ну, скажем так, пересекает другую полосу для движения, но этот поток уже поехал. Ну и здесь всякое может случиться на дороге. Может быть, пешеходу придется вернуться назад, отступить, да, если его не пропустили и так далее. Сейчас уже четко. То есть пешеход наступил, то есть только ступил на разметку, пешеходный переход, он уже считается в приоритете. Пропускаем и начинаем движение только тогда, когда пешеход полностью переходит всю дорогу и выходит на тротуар. Я права.
1: Да, все верно.
0: Давайте это помнить.
1: Давайте обсудим следующий вид нарушения. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителям и пассажирами. Здесь тоже может иметься как фото, так и видеоматериал. Каждый просматривается, как я уже говорила, индивидуально. И хочется здесь отметить, что лицо, которое управляет транспортным средством, и даже если пристегнуло себя, то есть водитель несет ответственность также за своего пассажира. Он обязан перевозить пассажира в своем транспортном средстве с пристегнутым ремнем безопасности.
0: То есть водитель обязан напомнить: пристегнись. Если будет зафиксировано нарушение, естественно, не пассажиру оно придет. Система не понимает, да, кто пассажир, не идентифицирует его. Ну, хотя, если надо, можно и так. Штраф придет владельцу транспортного средства. Может быть, даже не водителю, а именно владельцу транспортного средства.
1: Да, у нас так определено кодексом, статьей 261, что ответственность по фотофиксации у нас предусмотрена только в отношении собственников транспортных средств. Да. Если обсуждать следующий вид нарушения, это у нас использование телефона водителем во время движения транспортного средства. Тут хотелось бы отметить, что даже если в машине имеется техническое устройство, которое позволяет удерживать телефон, однако руки водителя находятся не на руле, а находятся на телефоне в этот момент, то есть он все равно что-то читает, что-то смотрит в телефоне.
0: Перелистывает, отвечает.
1: Да. Угу. Это будет все равно считаться нарушением. Руки водителя должны быть строго на руле, или же, если кто-то привык управлять одной рукой или что-то подобное, камера все равно будет фиксировать применение телефона.
0: Угу. То есть здесь тоже фото и видеофиксация, друзья. Поэтому, ну, я всегда говорила и продолжу говорить, да, но нет, наверное, таких неотложных дел, которые не подождут одну минуту, пока вы остановитесь, припаркуетесь, ответите на звонок или на сообщение, ну и, собственно говоря, либо используйте гарнитуру и другие технические устройства, которые позволяют беседовать без рук, что называется. Ваши руки должны быть на руле и на коробке передач. Больше никаких других моментов. Ну, поправить зеркало заднего вида вы можете еще. Никаких других предметов трогать во время движения водитель не должен и не может. Хорошо, мы поговорили про ремни, про телефоны, ходовые огни.
1: Да, езда без ходовых огней у нас предусмотрена статьей 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Тут хотелось бы отметить, что дневными ходовыми огнями у нас признаются те световые элементы, которые были заложены в машине от завода-изготовителя. Все самостоятельно установленные светодиодные ленты, какие-то другие приспособления, которые, как кажется, собственнику или водителю транспортного средства будут просто заметны на дороге, они не подходят. Это будет все равно вид нарушения. Также можно использовать у нас и противотуманные фары. То есть здесь законодатель нам четко определил альтернативу. Если, допустим, в транспортном средстве от завода-изготовителя дневные ходовые огни у нас не предусмотрены, мы обязательно включаем или противотуманные фары, или ближний свет фар. Сейчас у нас достаточно высокая тенденция при разборе данного вида нарушений, что водитель включает габаритные огни, потом обращаются к нам с заявлением и указывают то, что у них был включен свет. Такой вид света, как габаритные огни, тоже не подходит. Габаритные огни у нас служат только для обозначения транспортного средства в темное время суток. Соответственно, все равно будет приходить штраф. Должны быть использованы строго дневные ходовые огни, ближний свет или противотуманные фары.
0: Ну что, друзья, мы теперь просветились, мы грамотные, но все-таки, Наталья, давайте вот на чистоту. Технические средства, есть технические средства. Бывают ошибки, бывают недоразумения, либо гражданин не согласен с вынесенным в отношении него постановлением. Бывают разные ситуации, да, никто не застрахован, и техника дает тоже сбои. Вот если я, как гражданин, считаю, что меня оштрафовали за какое-то нарушение, которого я не совершала, могу ли я обжаловать такое решение и доказать свою невиновность?
1: Да, конечно, главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях у нас предусмотрено обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях. То есть каждый гражданин, который хочет получить разъяснение, не согласен с постановлением или другие иные подобные ситуации, может обратиться в центр фотофиксации и получить обоснованный ответ. Обжаловать постановление у нас можно двумя способами. В случае, если имеется личный кабинет государственных и муниципальных услуг, для того, чтобы обжаловать постановление, нужно иметь авторизованную учетную запись в личном кабинете. Это выполнить достаточно просто, можно не приходить в центр, просто дистанционно составить текст обращения, изложить все факты или доводы, которые хочется уточнить, выяснить, обжаловать и тому подобное. И второй способ у нас также остается у нас, это обжалование с помощью почтовых услуг. То есть, если нет авторизованной записи на госуслугах, можно изложить все свои мысли, все свои пожелания в обычном формате, с помощью почтовой связи направить нам в адрес. Эти обращения также рассматриваются и направляется законный и обоснованный ответ заявителя.
0: Скажите, пожалуйста, бывают ли случаи, когда действительно граждане доказывают, что постановление было вынесено техникой ошибочно?
1: Естественно, такие случаи имеются, но их совершенно небольшой процент, так как комплексы имеют достаточно высокую четкость, у них достаточно высокое качество фотографии, что четко позволяет определить вид нарушения. Также в случае сомнений у системы Паутина есть такой способ, как просмотр проездов транспортных средств, то есть можно увидеть маршрут любого транспортного средства на территории Карачаево-Черкесской Республики за весь день. Это тоже позволяет более объективно подходить к рассмотрению обращений граждан и выносить обоснованные решения.
0: Вот как интересно, слушайте. Ну вот я когда выше говорила о том, что система Паутина помогает расследовать и уголовные, да, правонарушения, преступления, вот как раз об этих возможностях я и говорила. То есть есть возможность отследить маршрут, как, где, когда, кто проезжал и так далее, и так далее. Здесь тоже еще один только большой плюс. Хорошо, по срокам обжалования нужно ли соблюсти какие-то сроки? Потому что везде при подаче различных заявлений в государственные органы у нас есть сроки, в которые надо уложиться. В какие сроки можно обжаловать?
1: Да, конечно, также главой 30 предусмотрен срок обжалования постановлений. Это у нас 10 дней с даты вручения постановления. И обращение потом подлежит рассмотрению в случае, если это жалоба на постановление, которое требует отмены постановления или не отмены постановления. Оно должно быть рассмотрено также в течение 10 дней.
0: И должно... Это рабочих или просто календарные дни считаются?
1: Это рабочих.
0: Угу, хорошо, 10 дней. 10, угу.
1: Да. В течение 10 дней. Если же это какая-то просьба, какой-то запрос разъяснительный, разъяснительного характера, что-то такое, то это рассматривается в порядке 59-го федерального закона о рассмотрении обращений граждан, и тут уже установлен срок 30 дней.
0: Ну что, друзья, успевайте, и если вы все-таки нарушили, давайте помнить, что есть сроки уплаты административных штрафов в области дорожного движения. И продолжается уже, конечно, не такая большая скидка по отдельным видам штрафов, но, тем не менее, еще сохраняется. Да? Давайте помним, напомним, что в течение многих лет, да, государство было достаточно лояльным к нарушителям, мы могли уплачивать серьезной скидкой ряд штрафов в области дорожного движения. Сейчас уже поменьше. Наталья, давайте напомним, какие сейчас есть возможности и сроки погашения задолженности по автомобильным штрафам, ну, вот, простым языком говоря.
1: Это также у нас регулирует Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Это регулирует у нас статья 32.2. Кодекса. Административный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа в размере 75% от суммы наложенного штрафа. Так, в случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением поступила в его адрес после течения 30 дней, указанный срок может быть восстановлен должностным лицом или органом, вынесшим постановление. Но так как у нас, хотелось бы тут сразу отметить, что это исключительные случаи, очень исключительные, потому что сейчас у нас постановление правительства предусматривает направление в электронном виде постановление по делам об административных правонарушениях в личные кабинеты государственных и муниципальных услуг. Сейчас у достаточно многих лиц есть госуслуги, и при входе в личный кабинет госуслуг административное правонарушение считается у нас врученным.
0: Поэтому, друзья, вот электронные сервисы, они все-таки показали и доказали свое удобство и скорость. Поэтому у кого еще нет, заводим личный кабинет на госуслугах, у кого есть, подключаем уведомления. Как только штраф пришел, мы это увидели, оплачиваем, соблюдаем сроки и получаем скидки. Ну, а лучше вообще не нарушать, и тогда не будет у вас лишних финансовых трат. Еще буквально 2 минуты, Наталья, у нас есть. Хочется вспомнить о том, что вопросом безопасности дорожного движения уделяется серьезное внимание на государственном уровне, на региональном уровне. И вот вопросам безопасности дорожного движения большое внимание уделил и глава нашего региона в ходе недавнего доклада послания. И он сказал, что планируется усиливать эту планомерную работу. Правительство подключается к деятельности МВД, госавтоинспекции в этой сфере и другие органы и системы. Ну и, кстати, была вот одна такая сказана фраза, что планируется до 2030 года количество камер фото-видеофиксации, а значит и объектов, включенных в систему паутина на территории нашей республики, должно увеличиться к 30-му году до 200. Сейчас 121 камера, к 30-му году до 200. Вот такой вот прогноз. А как будут выбираться места, где будут ставить камеры? Да, о количестве, может быть, там в количестве будет какая-то разница. Где будут ставить новые комплексы фото-видеофиксации? Граждан всегда этот вопрос волнует. Кто это решает?
1: Тут хотелось бы отметить, что это достаточно трудоемкий процесс вообще по установке специальных технических средств. Это не происходит от того, что
0: кто-то захотел, да, или решил, что вот здесь.
1: Кому-то где-то захотелось установить комплекс, и он там появился. Нет, эти действия строго регулируются у нас федеральным законом. Это у нас федеральный закон 258, о внесении изменений в федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации. Так, согласно положениям этого федерального закона, изначально проводится анализ дорожно-транспортных происшествий, устанавливаются места и очаги аварийности. На основе только проведенного анализа предполагаемое место установки признается потенциальным очагом аварийности или наиболее опасным очагом. Далее место установки специального технического средства уже согласовывается у нас с собственником дороги или уполномоченным органом исполнительной власти. Только после проведения всех этих вышеописанных мероприятий специальное техническое средство может быть установлено.
0: Ну что, друзья, вот такая вот система. Камеры видеонаблюдения появляются не зря и не на любом месте, а только в тех местах, где часто нарушают, где есть действительно большой поток автомобилей, нарушений, повторяющихся нарушений. Поэтому мы все должны понимать, что все это устроено и работает только для того, чтобы обеспечить безопасность нашу с вами на дорогах, всех участников дорожного движения. Время нашего эфира подошло к концу. Мы благодарим нашу гостью. Наталья, спасибо большое, как всегда, очень информативно. Еще раз, друзья, не нарушайте, ну а если вдруг нарушили, теперь все мы знаем, где узнать, есть ли штрафы, как работает система, как заплатить своевременно, ну и о возможностях системы паутина современных мы сегодня тоже узнали. Всем безопасных путешествий и до новых радиовстреч. До свидания.
2: И услуги сертифицированные. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: Говорят, что любовь.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ о традиционной пище ногайцев. Значительное место в пищевом рационе ногайцев занимали молочные продукты – масло, различные сыры, творог, сметана, кислое молоко, простокваша, айран и молозиво. На молозиве готовили хлеб, вторым не менее важным, чем молоко, и молочные продукты, компонентом пищи ногайцев, были мясо и мясные продукты. Самыми употребимыми были говядина и баранина, но наиболее престижной считалась баранина. Употребляли в пищу мясо домашней птицы, дичь, сайгаков. Мясо сайгаков ели не только в свежем, но и в вяленом и копченом виде. Особое место в системе питания ногайцев занимала конина. Караногайцы предпочитали жеребятину, которую употребляли и против простудных заболеваний. Жеребячим жиром лечили разные желудочные заболевания. Запас мяса ногайцы пополняли и охотой. Мясные блюда отличались разнообразием. К числу излюбленных блюд относились кувурма, кувурмаш, говорили караногайцы, кувурдак, приготовленный из мяса барашка и ягненка. В отдельных случаях из всей туши ягненка делали курлиме. Для этого ягненка свежевали, вынимали внутренности и томили его в земляной яме несколько часов со специями. Из говядины и баранины готовили пельмени и пироги, варили хинкали. Из кусочков мяса и кишок конины, говядины и баранины делали колбасу толтырма, которую коптили в дымоходе. Из тонко нарезанных кусочков жирного мяса и брюшной части конины с добавлением растертого чеснока и черного перца готовили колбасу козы, ели в жареном и вареном виде, заготавливали впрок и колбасу кайма. Другим видом колбасных изделий ногайцев были сокта или сохта. В отличие от других колбас, ее готовили из курдючного жира, размельченной печени, заправленных луком, солью и перцем. Особую колбасу, йорме, делали из внутренностей животного. В рационе ногайцев присутствовало сушеное мясо, которое заготавливали поздней осенью или в начале зимы. Впрок заготавливалось и жареное мясо, кувырдак, для чего его закладывали в перемешку с жиром в желудок животного, который, предварительно наполнив воздухом, сушили. Свято соблюдая вековые традиции, ногайцы, принимая гостей, богато и щедро накрывали стол гостю. В знак особого уважения предлагалась всегда баранья голова, печенка и курдюк, мясо с берцовой костью, грудинка, язык и почки. В знатных семьях гостью подавалась голова лошади. По обычаям ногайцев, каждому из вновь пришедших гостей было принято готовить новый чай, даже в том случае, если в казане оставался запас чая от предыдущего посетителя. В традиционной культуре ногайцев роженицы после родов давали куриный бульон и шейку курицы. В день свадьбы всем гостям подавали вареную баранью грудинку, пекли баурсак, котлома, лакумы, готовили различные национальные кушания, свозили от родственников приготовленный ими кумыс. Родственниц невесты, которых присылали с ней в дом жениха, угощали медом, маслом, ногайским чаем и обязательно вареной бараньей грудинкой. Что касается похоронно-поминальной пищи, то она была достаточно скромной и состояла в основном из супа, мяса и лепешек баверсак. Во время уразы ногайцы готовили специальное блюдо на молоке из жареного и толченого проса. Ногайцы придавали большое значение гигиене приготовления пищи, избегали несдержанности в ее употреблении. За годы советской власти система питания ногайцев подверглась значительным изменениям. Однако и в наши дни традиционная система питания ногайцев сохраняет свои этнические особенности, а национальные блюда продолжают занимать доминирующее положение в их кухне.

0: Ставки 5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262

0: 105.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Учитель.
1: Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

Пусть и по ветру скакуна, пусть и доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: В Архызе 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: в Усть-Джигуте 17.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил завод по переработке баранины группы компании «Домате» в Черкесске. Вместе с генеральным директором группы компании «Домате» Наумом Бабаевым и генеральным директором завода Харуном Гидеевым Тимрезов ознакомился с работой новой производственной линии, ассортиментом и перспективами развития производства. На заводе был запущен проект по промышленному производству кормов для домашних животных. Инвестиции в проект составляют 100 миллионов рублей. Уже выпущена первая партия объемом 56 тонн, создано 100 рабочих мест. Начата разработка функциональных бульонов. Планируемый объем инвестиций составит от 120 миллионов рублей с дальнейшим увеличением до 200 миллионов рублей. Проектная мощность – 1200 тонн продукции в год. В ходе двусторонней встречи глава республики и руководитель группы компании «Домате» обсудили текущую ситуацию с производством баранины и перспективы развития мясоперерабатывающего направления компании. Для Карачаева-Черкесии развитие овцеводства и переработки продукции имеет стратегическое значение, и республика заинтересована в укреплении партнерства, реализации новых инвестиционных инициатив. Стороны договорились о дальнейшем объединении усилий для наращивания производства баранины. В Карачаево-Черкесии новым членам Ассоциации ветеранов СВО вручили удостоверение. Торжественная церемония прошла в Республиканском штабе общественной поддержки в рамках встречи ветеранов специальной военной операции с представителями органов власти и профильных ведомств. Участникам встречи рассказали о действующих мерах социальной поддержки, а также вручили удостоверение членам Ассоциации ветеранов СВО. В организацию вступили около 40 человек, а общее число ее участников достигло 300. Еще двое выпускников из Карачаева-Черкесии набрали высший балл на ЕГЭ. Артем Федосеев из гимназии номер 17 Черкесска заработал 100 баллов на ЕГЭ по физике. Также Артем успешно сдал профильную математику на 90 баллов. Учащийся гимназии номер 9 Имран Узденов также получил максимальный результат по физике. Имран – победитель этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и олимпиады МГТУ имени Баумана по профилю «Инженерное дело». Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама на 104.5.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 26 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 27, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 9, ночью, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Карачаевске 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии провел рабочее совещание с председателем правительства Муратом Аргуновым по вопросам обеспечения региона топливом и стабильной работы рынка нефтепродуктов. Аргунов проинформировал о текущей ситуации с наличием бензина и дизельного топлива и данные мониторинга цен на автозаправочных станциях республики. Оперативная группа правительства контролирует ситуацию, возникающие вопросы решаются в тесном взаимодействии с крупными поставщиками. Сетевые компании ежедневно работают над пополнением запасов топлива. Вместе с тем отмечается повышенный спрос на нефтепродукты, что в отдельных случаях приводит к локальным перебоям у независимых операторов. Тимрезов поручил правительству республики продолжить ежедневный мониторинг наличия топлива и ценовой ситуации, поддерживать постоянное взаимодействие с поставщиками и оперативно принимать все необходимые меры для стабильного обеспечения жителей и жизнеобеспечивающих организаций региона. В республиканском парламенте состоялась очередная 24-я сессия 7-го созыва. Под председательством спикера Александра Иванова депутаты рассмотрели 18 вопросов повестки. Был расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Закреплены и разграничены полномочия органов государственной власти в сфере управления аварийными многоквартирными домами. Правительство Карачаева-Черкесии дополнительно наделили полномочиями по утверждению положения о региональном государственном контроле надзоре в сфере туристической индустрии. Также закреплена обязательная паспортизация всех туристических маршрутов, включая пешие, конные, автомобильные и мото-маршруты. Путешествовать по Карачаево-Черкесии на машине станет еще удобнее. В республике представили программу развития автомобильного туризма до 2035 года. Так появятся новые автомобильные маршруты, их количество планируют увеличить с 3 до 7, включая межрегиональные направления, улучшат дорожную инфраструктуру и туристическую навигацию. Практически на всех федеральных трассах будет стабильная мобильная связь и интернет. Кроме того, увеличится количество мест для размещения туристов. Отметим, что автотуризм сегодня один из самых популярных форматов путешествий по России. И для Карачаева-Черкесии это особенно актуально. Живописные горы, озера, перевалы и курорты ежегодно привлекают все больше гостей. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
6: 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 26 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 27, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 9, ночью, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

0: Тиберде 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии провел рабочее совещание с председателем правительства Муратом Аргуновым по вопросам обеспечения региона топливом и стабильной работы рынка нефтепродуктов. Аргунов проинформировал о текущей ситуации с наличием бензина и дизельного топлива и данные мониторинга цен на. Оперативная группа правительства контролирует ситуацию. Возникающие вопросы решаются в тесном взаимодействии с крупными поставщиками. Сетевые компании ежедневно работают над пополнением запасов топлива. Вместе с тем отмечается повышенный спрос на нефтепродукты, что в отдельных случаях приводит к локальным перебоям у независимых операторов. Тимрезов поручил правительству республики продолжить ежедневный мониторинг наличия топлива и ценовой ситуации, поддерживать постоянное взаимодействие с поставщиками и оперативно принимать все необходимые меры для стабильного обеспечения жителей и жизнеобеспечивающих организаций региона. В республиканском парламенте состоялась очередная 24-я сессия 7-го созыва. Под председательством спикера Александра Иванова депутаты рассмотрели 18 вопросов повестки. Был расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Закреплены и разграничены полномочия органов государственной власти в сфере управления аварийными многоквартирными домами. Правительство Карачаево-Черкесии дополнительно наделили полномочиями по утверждению положения региональным государственным

0: контроле, надзоре в сфере туристической индустрии. Также закреплена обязательная паспортизация всех туристических маршрутов, включая пешие, конные, автомобильные и мото-маршруты. Путешествовать по Карачаево-Черкесии на машине станет еще удобнее. В республике представили программу развития автомобильного туризма до 2035 года. Так появятся новые автомобильные маршруты, их количество планируют увеличить с 3 до 7, включая межрегиональные направления. Улучшат дорожную инфраструктуру и туристическую навигацию. Практически на всех федеральных трассах будет стабильная мобильная связь и интернет. Кроме того, увеличится количество мест для размещения туристов. Отметим, что автотуризм сегодня один из самых популярных форматов путешествий по России. И для Карачаево-Черкесии это особенно актуально. Живописные горы, озера, перевалы и курорты ежегодно привлекают все больше гостей.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: точки 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 26 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 27, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 8, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 95,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от одного года.

0: И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: барабане.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ о традиционной пище ногайцев. Значительное место в пищевом рационе ногайцев занимали молочные продукты – масло, различные сыры, творог, сметана, кислое молоко, простокваша, айран и молозиво. На молозиве готовили хлеб, вторым не менее важным, чем молоко, и молочные продукты, компонентом пищи ногайцев, были мясо и мясные продукты. Самыми употребимыми были говядина и баранина, но наиболее престижной считалась баранина. Употребляли в пищу мясо домашней птицы, дичь, сайгаков. Мясо сайгаков ели не только в свежем, но и в вяленом и копченом виде. Особое место в системе питания ногайцев занимала конина. Караногайцы предпочитали жеребятину, которую употребляли и против простудных заболеваний. Жеребячим жиром лечили разные желудочные заболевания. Запас мяса ногайцы пополняли и охотой. Мясные блюда отличались разнообразием. К числу излюбленных блюд относились кувурма, кувурмаш, говорили караногайцы, кувурдак, приготовленный из мяса барашка и ягненка. В отдельных случаях из всей туши ягненка делали курлиме. Для этого ягненка свежевали, вынимали внутренности и томили его в земляной яме несколько часов со специями. Из говядины и баранины готовили пельмени и пироги, варили хинкали. Из кусочков мяса и кишок конины, говядины и баранины делали колбасу толтырма, которую коптили в дымоходе. Из тонко нарезанных кусочков жирного мяса и брюшной части конины с добавлением растертого чеснока и черного перца готовили колбасу.

Ту, козы ели в жареном и вареном виде, заготавливали впрок и колбасу кайма. Другим видом колбасных изделий нагайцев были сокта или сохта. В отличие от других колбас, ее готовили из курдючного жира, размельченной печени, заправленных луком, солью и перцем. Особую колбасу, йорме, делали из внутренностей животного. В рационе нагайцев присутствовало сушеное мясо, которое заготавливали поздней осенью или в начале зимы. Впрок заготавливалось и жареное мясо, кувырдак, для чего его закладывали в перемешку с жиром в желудок животного, который, предварительно наполнив воздухом, сушили. Свято соблюдая вековые традиции, нагайцы, принимая гостей, богато и щедро накрывали стол гостю. В знак особого уважения предлагалась всегда баранья голова, печенка и курдюк, мясо с берцовой костью, грудинка, язык и почки. В знатных семьях гостью подавалась голова лошади. По обычаям нагайцев, каждому из вновь пришедших гостей было принято готовить новый чай, даже в том случае, если в казане оставался запас чая от предыдущего посетителя. В традиционной культуре нагайцев роженицы после родов давали куриный бульон и шейку курицы. В день свадьбы всем гостям подавали вареную баранью грудинку, пекли баурсак, котлома, лакумы, готовили различные национальные кушания, свозили от родственников приготовленный ими кумыс. Родственниц невесты, которых присылали с ней в дом жениха, угощали медом, маслом, нагайским чаем и обязательно вареной бараньей грудинкой. Что касается похоронно-поминальной пищи, то она была достаточно скромной и состояла в основном из супа, мяса и лепешек баверсак. Во время уразы нагайцы готовили специальное блюдо на молоке из жареного и толченого проса. Нагайцы придавали большое значение гигиене приготовления пищи, избегали несдержанности в ее употреблении. За годы советской власти система питания нагайцев подверглась значительным изменениям. Однако и в наши дни традиционная система питания нагайцев сохраняет свои этнические особенности, а национальные блюда продолжают занимать доминирующее положение в их кухне. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях и культуре народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Архизе 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. Еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Messenger.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Дорога тянет.
1: Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в пятницу 26 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 27, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 8, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 9, ночью, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Тиберде 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии провел рабочее совещание с председателем правительства Муратом Аргуновым по вопросам обеспечения региона топливом и стабильной работы рынка нефтепродуктов. Аргунов проинформировал о текущей ситуации с наличием бензина и дизельного топлива и данные мониторинга цен на автозаправочных станциях республики. Оперативная группа правительства контролирует ситуацию, возникающие вопросы решаются в тесном взаимодействии с крупными поставщиками. Сетевые компании ежедневно работают над пополнением запасов топлива. Вместе с тем отмечается повышенный спрос на нефтепродукты, что в отдельных случаях приводит к локальным перебоям у независимых операторов. Тимрезов поручил правительству республики продолжить ежедневный мониторинг наличия топлива и ценовой ситуации, поддерживать постоянное взаимодействие с поставщиками и оперативно принимать все необходимые меры для стабильного обеспечения жителей и жизнеобеспечивающих организаций региона. В республиканском парламенте состоялась очередная 24-я сессия 7-го созыва. Под председательством спикера Александра Иванова депутаты рассмотрели 18 вопросов повестки. Был расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Закреплены и разграничены полномочия органов государственной власти в сфере управления аварийными многоквартирными домами. Правительство Карачаева-Черкесии дополнительно наделили полномочиями по утверждению положения о региональном государственном контроле, надзоре в сфере туристической индустрии. Также закреплена обязательная паспортизация всех туристических маршрутов, включая пешие, конные, автомобильные и мото-маршруты. Путешествовать по Карачаево-Черкесии на машине станет еще удобнее. В республике представили программу развития автомобильного туризма до 2035 года. Так появятся новые автомобильные маршруты, их количество планируют увеличить с 3 до 7, включая межрегиональные направления, улучшат дорожную инфраструктуру и туристическую навигацию. Практически на всех федеральных трассах будет стабильная мобильная связь и интернет. Кроме того, увеличится количество мест для размещения туристов. Отметим, что автотуризм сегодня один из самых популярных форматов путешествий по России. И для Карачаева-Черкесии это особенно актуально. Живописные горы, озера, перевалы и курорты ежегодно привлекают все больше гостей. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 26 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 27, облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 9, ночью, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

украдкой плачу. Я так скучаю, я хочу твое тепло, но все иначе.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Джигуте три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии провел рабочее совещание с председателем правительства Муратом Аргуновым по вопросам обеспечения региона топливом и стабильной работы рынка нефтепродуктов. Аргунов проинформировал о текущей ситуации с наличием бензина и дизельного топлива и данные мониторинга цен на автозаправочных станциях республики. Оперативная группа правительства контролирует ситуацию, возникающие вопросы решаются в тесном взаимодействии с крупными поставщиками. Сетевые компании ежедневно работают над пополнением запасов топлива. Вместе с тем отмечается повышенный спрос на нефтепродукты, что в отдельных случаях приводит к локальным перебоям у независимых операторов. Тимрезов поручил правительству республики продолжить ежедневный мониторинг наличия топлива и ценовой ситуации, поддерживать постоянное взаимодействие с поставщиками и оперативно принимать все необходимые меры для стабильного обеспечения жителей и жизнеобеспечивающих организаций региона.